0: Рубин
1: мала. Узу маджи. Даво, сиджи ролчит. Жи, жирте жи. Жирте жи. Жирте жи. Жирте жи. Куда? Кёс тыга тюрчини. Чекучи не тугадеш. Эс, кёс тыга. Кёс. Кёс. Кёс. Кёс.

0: Kalinda. Kalicha.
1: Sí, Nianqiao. Nianqiao.
0: Ты не остался, Кепто. Не остался, Кепто.